и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней –

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Mm-hmm.

речи о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

любовью, а может, встречу в самом деле любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою, я жду тебя самозабвенно.

Hágame hoy журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья, совращение молодежи.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина мужа и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина – это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите, пусть знает она, что она лучше.

Детство нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли, и теперь всю боль своей души мы привыкли прятать силой воли. Улыбаемся, хоть боль в груди.

Мужчины тоже плачут иногда. Но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль души годами не стихает. Мы не просим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда и боль душевная.

не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

С ветром в поле когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована. Драгоценная ты моя женщина.

Добрый вечер, господа и дамы. В эфире сейчас Сергей 72. Вот так вот я вышел из положения, просто зашел как слушатель, потом открыл вторую вкладку и зашел под микрофон. Под микрофоном мне ничего, никого не видно, но зато с первой вкладки мне видно все. И музыка с волнореза, с рубки тоже идет, вот, например... Ах да, сейчас открою вам. Название будет «Ах, Одесса, жемчужина у моря».

Ну, на этом я, конечно, эксперименты прекращаю. Видимо, волнорез не пускает всех, кто под наушниками и тем более под микрофоном. А обыкновенных слушателей пускает. Что ж, всем удачных эфиров. Возможно, волнорез направится к вечеру. Всем пока. Пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

0: Всем-всем-всем доброго времени суток, с вами диджей Данчо. К сожалению, с волнорезом какие-то проблемы, чат полностью упал, поэтому, я как смог, как вышел, надеюсь, восстановится, поэтому буду вам ставить классную музыку и шикарные композиции, и первая композиция будет под названием «Берегите своих жен».
1: Берегите своих женщин, пока они рядом.

И вот однажды мужчина решает: да я еще нужен. Жизнь только начинается. Уходит туда, где улыбки красивей, где слова сладкие.

Время проходит, приходит тоска, и сердце сжимает простая мысль одна: зачем я разрушил все собственными руками? Но годы уже не вернуть местами.

Любовь — это не только молодость, не только красивые слова. Любовь —

Следующая песня звучит для всех. А когда любовь, не нужны слова. Так она называется.

0: Далее.
1: Я хочу поздравить всех с первым днем осенью и также с первым сентября и поставлю трек Snow School.

Вот такая композиция прозвучала. Следующий трек прозвучит. Артур, падал белый снег.

Вот такой трек прозвучал. Так. А я поставлю следующую композицию. Будет песня «Дальнобойщики», «Ёкарный бабай».

прозвучал. Далее прозвучит Мальборо для Сергея Марченко.

Вот композиция прозвучала. Далее прозвучит Stafford 63 «Малыха».

Звучал сейчас. Мне поступил заказик от слушателя 007. Будет Вячеслав Леонтьев. Осень. Так что всех с первым днем осени. Так.

Ну, да. Путинский. Третье сентября. Обратился Сергей Марченко, но, конечно, еще рано, еще 2 дня. Песню ставлю уже в эфир.

все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября.

мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

Так, далее прозвучит, пока я добавляю, ищу музыкальный заказик, который прозвучит последним после этого трека. Прозвучит Аркадий Кобяков по этапу.

0: Вот такой вот говнючок. Сейчас я добавлю заказик. Так, сейчас я его добавлю. Добавлю его. Так, что-то не хочет сейчас добавляться. Сейчас я его... Сейчас добавлю. Сейчас я ее... Так. Так. Так, не хочет у меня что-то добавляться. Ладно, тогда заменю. Пока заказик будет последний трек от меня на сегодня. Вот. Будет. Будет трек от Сергея 72. Трек будет. Просто сон. Ну а с вами был Диджей Данчо. Обязательно мы еще услышимся. Всем до новых встреч.
1: Мне приснилось вчера деревенька одна среди русских полей. Затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам

дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.

Всем добрый вечер, с вами Джей Эвелина. Начинаю свой эфир и пока послушаем песенку про меня и будет Эвелина, звезда эфира.

однажды погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе за бессонные ночи.

0: пока звучит, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Это была песенка про меня, Эвелина, звезда эфира. А сейчас послушаем Сергей Грищук и дуэт «Гравитация», «Любовь». И будет группа «Три восьмерки». Красивая. И я жду ваши заказы.

Это была группа «Три восьмерки» «Красивая» и «Были дуэт». «Гравитация» и Сергей Грищук «Берегите любовь». А сейчас послушаем заказ от 007. И будет Серега 72. Мужчина тоже плачет иногда. Слушаем.

они молчат, когда пришла беда. И боль души годами не стихает. Мы не просим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль в душе годами не стихает.

уж не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

007 и был Серега 72. Мужчины тоже плачут иногда. И следующий заказ будет тоже от 007 и будет Вячеслав Леонтьев «Пьяная ночь».

Это был Вячеслав Леонтьев, «Пьяная ночь». И это был заказ от 007. А сейчас послушаем «Ама Сочи, семья». И я жду ваши заказы.

А для меня величайший дар Бога. Я здесь отец, хранитель чертога. Покой в моем сердце, рай для семьи. Творец говорит устами жены. Создатель мне лучшую женщину дал, чтоб замысел жизни

0: пусть мой сын помнит, быть мужчиной значит защищать, но не воевать, держать, но не сжимать, любить, но не владеть. Пусть дочь моя знает, она богиня земли, ее тело — храм, ее душа — крылья мира. А мы вместе, род, бесконечный, чистый, могущественный, и каждая семья держится на мужчине, на Боге,
1: то есть нация.

Это была группа Ама Сочи «Семьян». А сейчас послушаем заказ от 007 и будет сборная «Союз». Я просила.

Это была сборная Союза. У тебя красивые глаза. И это был заказ от 007. А сейчас послушаем Dream Wave. Схожу с ума от поцелуев.

Это была песня «Схожу с ума от поцелуев» и была группа Dream Wave. А сейчас послушаем «Женщина в белом». И это будет Серега 72.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж мне.

Это был Серега-72, женщина в белом. А сейчас послушаем «Я, тише, тише» и будет хрупкий шедевр.

Это была песня «Хрупкий шедевр», а также «Ям, тише, тише». А сейчас послушаем «Серега 72» или «Лиса номеровая на расстоянии руки».

0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: всем своим холодным видом всегда стремился показать сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю лишь добро?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в мире.

Это были Серега 72 и Лисана Мировая на расстоянии руки. И переходим в следующий час. И будет песня про меня, про Эвелину, звезда эфира.

погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом:

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Была Инна, звезда эфира. Сейчас послушаем песню «Я тебя поцелую нежно». И будет еще Сергей Орлов, музыка любви.

Это был Сергей Орлов, музыка любви. А также мы послушали песню «Я тебя поцелую нежно». А сейчас будет группа «Супердетки» на дискотеке. И будет песня «Танцуй со мной» Евродиско.

0: Это была песня «Добрая пока не трогают» и была Видева. А сейчас заказ от Светогорского и будет Crazy Frog Аксель F.
1: What's going on?

Это был заказ от диджея Светогорского и был Crazy Frog. Мы сейчас послушаем. С любимыми не расставайтесь.

Мы все спешим, как будто время нам даст еще один повтор. Как будто можно хлопнуть дверью и не почувствовать разлом.

Это была песня с любимыми. Не расставайтесь. А сейчас послушаем заказ от диджея Светогорского. И будет группа Евро Радио Диджей. И эта песня прозвучит для всех коллег Радио Лидер. Привет из санатория Череха, город Псков.

Это был заказ от диджея Светогорского и был лагруппа Евро, радиодиджей, а сейчас два заказа из чата партнеров Фортуна.

Это была песня «Я рожден был для любви с тобою». И была группа Dream Wave «Вечер для двоих». И эти были два заказа из чата «Фортуна» от диджея Бобби. А сейчас послушаем заказ от Светогорского для Жени и Вадима, для наших водоплавающих. И будет Света, синеглазые дельфины.

Это был заказ от Светогорского для Вадима и Евгении. И была песня «Певица Света», «Синеглазые дельфины». А сейчас послушаем песню «Я для тебя живу, родная».

Этела была песня для тебя «Живу, родная». А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Евгению и Вадима. И пожелаем им легкого эфира. И послушаем песенку пока про меня, про Эвелину.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами диджей Янтарь. Белый кит немножко подойдет попозже, а я поставлю пока небольшие композиции, и давайте послушаем.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами ваши дорогие и, ну как, ваши любимые ведущие, Белый Кит и Интер, конечно же. Привет, мои хорошие.
1: Да, привет. В ближайшие 2 часа мы тут, как всегда. Вот, мы уже тут прибыли. Кто-то прибыл, кто-то приплыл. В общем, как-то. Привет всем, кто подключился. Я вот вижу Ангел Новороссии, тут у нас тоже мелькает. Привет тебе и всем, кто настроился на нашу волну. Вот, я тут на верхушке, всем, вот, я тут обитаю, ну, в общем, всем хорошее настроение. Ну что ж, давай-ка, наверное, начнем наш эфир с первой композиции. Я сейчас переключусь на другой плейлистик и возьму первый трек как раз. Вот, ну и там уже поставим. Дорогие друзья, пишите ваши заказики в наш замечательный чат. А также не забывайте заходить на наши ресурсы. ВКонтакте, в Одноклассниках тоже на группе есть. Присоединяйтесь. Послушаем пока песенку вот такую для начала.

0: Ну что ж, отличный микс, кстати, прозвучавший у нас в эфирчике наших радиостанций. Радиостанции, или радиостанции Мегамикс, Мюзик Радио. Кстати, приветствую всех, кто там тоже находится. Ну и наши тоже партнерские радиоканалы. Вот, Жень, а как тебе вот такой вот интересный микс, который сейчас был у меня?
1: Да, ты знаешь, я же тебе за кадром только сказала, что очень нежная композиция. Спасибо тебе огромное. Я думаю, нашим радиослушателям тоже очень понравилось.
0: Это, знаешь, один из моих, ну, как бы, найденных треков, которые я все время собирал очень много музыки. У меня, дай бог памяти, примерно где-то 45 гигов. Это у всего безобразия музыкального. Так, среди вот этого всего безобразия попался вот этот самый интересный микс. Надеюсь, он вам тоже понравился. А вот как нашим слушателям тоже, пишите ваши комментарии. А пока ты, наверное, Жень, что-нибудь поставишь?
1: Да, ты знаешь, я поставила очень красивый трек Олега Винника.
0: Что за песня будет у нас?
1: Как хочешь, так и понимай. Невеста.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала «Невеста» Олега Винника. Уважаемые радиослушатели, Вадим, как тебе такая композиция?
1: Это один из самых стареньких треков тоже у Олега Винника, прозвучавших. Спасибо тебе, но я думаю, что нашим слушателям тоже он понравился. Красивая композиция. И прежде чем поставить следующий трек, напомню, что мы ждем ваши заказики в наши чаты на Мегамиксе и, соответственно, на Лидере. Так что присылайте ваши сообщения. Что желаете послушать, мы обязательно поставим. А пока двигаемся далее.

0: Ну что, друзья, немножко мы тут подвигались под такую интересную заводную композицию. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии в чатике по поводу данного трека. Пожалуйста, пожалуйста. Я думаю, что Жень, ты тоже рассказывай по поводу такого вот необычного трека, скажем так.
1: Да, ты знаешь, ты сегодня решил...

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Олега Голубева. Уважаемые радиослушатели, Вадим, а как тебе такая композиция?
1: Знаешь, красивая тоже тема, я ее давно слышал. Вот, и это самое. Сейчас, походу, я улетел куда-то, не слышу себя потоком. Вот, страничка закрылась, вылетел с радио. Ну, вообще, темы очень интересные. И вот, по поводу данной композиции скажу, что я ее слышал очень-очень давно. То ли на FM-станции, то ли еще где-то. Вот, уже точно не помню, где конкретно это бывало. Ну, в общем, где-то бывало, по сути, вот, скажу. Только где уже, как говорится, смутные сомнения.

0: у меня в плане того, что где-то что-то бывало. Вот. Ну что, потихонечку продолжим мы с вами дальше. И, кстати, Женя, хотел тебя спросить, как тебе отдыхалось на даче?
1: Ну, ты знаешь, на даче было неплохо, но каждый день было по-разному. То дождь, то солнышко, то даже была гроза.
0: Ну, а насчет полевых работ как?
1: Ну, по крайней мере, мама снимала урожай.
0: Ну что, а сейчас мы послушаем как раз-таки на эту тему композицию.

0: замечательная, прикольная композиция от домофона. Была только что, кстати, не думал, что домофон петь еще умеет. Вот, Жень, что скажешь ты по поводу вот такого?
1: Ну, ты знаешь, очень прикольная композиция, кстати.
0: Соглашусь с тобой, там действительно такая тема офигенная. На самом деле, вот как-то вот так вот. Дорогие друзья, а вы как? Побывали ли где-нибудь такой на работах, на полевых, на даче? В общем, пишите комментарии в чате, а мы продолжим дальше. Жень, что поставишь?
1: А я дальше поставлю Сергея Любавина. Композиция называется «Лебеди».
0: Запускай.

0: Вот так вот трек, вот «Батя говорил» называется, а все это «Глухарь» был только что. Ну что, мы движемся далее. Женя, твой микрофон.
1: Да, конечно, я поставлю дальше Александра Яловских «Половинка».

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ну, тут я могу тебя немножко обрадовать, наверное. Сейчас, секундочку буквально, подождите-ка. У нас трек еще подготавливается, который я хочу поставить, но прежде чем... Ага. Понятно, его, к сожалению, скачать отсюда нельзя. Ладно. Другим путем скачаем пока. Да, пока поставлю на другую тему, пока я это подготавливаю. Тогда продолжим мы сейчас вот еще одной темой. Это будет вот такая.

0: Такая замечательная композиция у нас прозвучала. Вот как тебе, Жень, такое? И нашим слушателям тоже что просто пишите ваши комментарии.
1: Да, ты знаешь, очень такая красивая композиция. А я знаю, что ты еще хочешь что-то поставить.
0: Да, это будет на Serp Records. Хочу зарядить одну композицию. Ты слышала песенку 60 секунд?
1: Что-то вроде слышала.
0: Давайте послушаем. Если что-то вроде, значит, я сам не слышала. 60 секунд продолжит.
1: Ну,

0: 60 секунд. У нас только что прозвучала композиция от Serp Records. Кстати, вот такая интересная, грустненькая тема. Вот, дорогие друзья, как вам тоже? Зашел, не зашел? Пишите ваши комментарии. Ранее продолжи и тоже, как говорится, тебе микрофончик.
1: Да, а я поставлю Александр Гармажан, «Люби».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, а я слово передаю Вадиму.
1: Спасибо большое. Мы продолжаем двигаться дальше. Обратимся еще раз немножко к творчеству Серпа, потому что у него много интересных треков в свое время выходило, в 2016 году. Вот есть один трек. Правда, грустная тема тоже попалась. Не знаю, слышали ли вы такое или нет. Трек называется «Цени, что есть». Ты мне же такой не продался?
0: Нет.
1: Тогда послушаем его прямо сейчас. Вышел этот трек как раз-таки в 2016 году.

0: Такая вот тема у нас прозвучала в нашем эфирчике. Дорогие друзья, тяжеленькая композиция на самом деле. Не по музыке, а именно по смыслу вообще. Жень, что-нибудь добавишь?
1: Да, честно говоря, мне кажется, что это была жизненная композиция.
0: Да, трек выходил в 16 году еще очень, ну, задолго до нашего с тобой знакомства еще. Так что ты наверняка его не слышала ранее.
1: Нет.
0: Что-нибудь поставишь?
1: Да, конечно, я поставлю. И это будет Александр Серов. Как быть?
0: Сейчас узнаем как.

0: Вот такая композиция прозвучала Александра Серова. Как быть?
1: Да, интересный, кстати, трек у него. Вообще, у них, честно говоря, у этих исполнителей как красивые треки чаще встречаются. Вот. А я тут как раз таки хочу одно дельце провернуть. Ну, ты знаешь, да? Вот. Еще трек от Серпа у меня есть. Но тут, как говорится, немножко он... Ну, ты знаешь, такой коллектив «Не ангелы»?
0: Нет.
1: Не слышал. То есть, значит, послушаем. Есть у них совместная работа. Вот, послушаем этот трек. Сейчас я его скачаю. Вот. И я думаю, что, может быть, ты и слышал, только подзабыла, потому что реально, что ж такое, включается не там, где надо. Бывает и такое. Вот. Сейчас я быстренько загружу его. И вот, может быть, даже ты и слышал, но подзабыла данную композицию. Давайте мы ее тоже послушаем. Сейчас я проверю. А нет, это не то. Секунду. Секундочку, сейчас я посмотрю, где она там у меня скачалась, та Япон Дивизия. А, вот она. Слушаем. Композиция «Роман» так называется. Совместная работа «Серпа и Неангелы».

0: Вот слушая вот эту версию композиции, кстати, роман она называется, это совместно с Серпо, и не ангелы были у нас. Вот когда просто не ангелов послушал, как-то она меня не особо зацепила, потому что отдельная, как бы она одна поэт-вокалистка, а вот совместно с Серпо, вот это гораздо лучше, намного лучше. Я думаю, что ты со мной согласишься, Женя.
1: Да, конечно, соглашусь. Очень красивая композиция.
0: Ты можешь потом найти Неангелов, и когда вот эту песенку, тоже только без серп, послушать ее и сравнить вот два варианта вот этих. И ты поймешь, что серп гораздо лучше.
1: Да, конечно, естественно, что серп намного лучше. А ты, пока мы тут с тобой разговариваем, я тут
0: Чего
1: качаю
0: тут?
1: композицию.
0: Давай послушаем, что у тебя еще есть.
1: У меня тут пришел заказ от Ярослава Селицкого.
0: О, привет, привет. Располагайся.
1: И сейчас, Ярослав, я ее поставлю. А будем слушать Вахтанг Кикабидзе.
0: Давайте послушаем.
1: Мои года, мое богатство.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

0: Вот такой заказик у нас прозвучал от Ярослава Селицкого. Большое-большое тебе спасибо, конечно, за заказ. Сегодня что-то у нас вообще тишина с заказами.
1: Да, сегодня что-то так не особо нашим, так сказать, слушателям заказы кидают. Но вот ты мне, походу, Ярослав кинул мне ссылочку на композяшечку, да? Сейчас я посмотрю. Не успел я просто во время композиции это сделать. Сейчас посмотрю, есть ли она тут. По ней должна быть. А, это прям на хитмомне. Ну ладно,
0: Я сейчас
1: тогда...
0: вам устрою музыку. Устраивай, устраивай.
1: Давай, сейчас мы тут поставим все, что необходимо. Кстати,
0: Да мы
1: конечно,
0: осталось полчаса.
1: да полчаса ты какие там ничего. Потом я на полчасика там надо время перекусить там куда-нибудь. Вот, так что это попозже чуть-чуть, а пока здесь с вами будем слушать хорошую музыку и выполняю заявочку прямо сейчас.

0: Такой вот замечательный трек у нас прозвучал от Ярослава Селицкого. Заявочка была. Жень, продолжи, пожалуйста.
1: Да, конечно, продолжу. И опять же, заявочка от него, от Ярослава Селицкого. И она будет вот такой.
0: Да, послушаем, что там.

0: Вот такая композиция, очень красивая, прозвучала от Ярослава Селицкого.
1: Мы тем временем движемся дальше и послушаем вот такую композицию. Это будет у нас певица Жени Юдиной с композицией «Два сердца» называется. Поехали, послушаем.

0: Ну что же такое «Два сердца» у нас прозвучало. Это у нас был трек от меня. И, дорогие друзья, как вам такая вот тема? Она старенькая, конечно, уже. Ну, а Женя, что им добавишь?
1: Да, ты знаешь, у нее тоже, я так понимаю, что романтичные композиции звучат. Вот.
0: Знаешь, я, может, тебя немножко огорчу. Я тогда часто ее слушал. Я даже скажу так, что она в друзьях у меня есть где-то там ВКонтакте. И она выпускала еще один трек, но трек он, к сожалению, нецензурный. После того, как она выпустила этот трек нецензурный, я как-то с ней особо не контачу после этого. Так что романтики тут мало. Продолжи, пожалуйста.
1: А ты знаешь, я поставлю вот такую красивую композицию. Дмитрий Гаян и Елена Голд. Композиция называется «Расстояние».

0: Такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. И это как тебе, Вадим, такая композиция?
1: Вообще интересная тема. Где-то я раньше ее слышал. Вот. Далее. Сейчас я поставлю заявочку от Ярослава Селицкого, который летает этот заказик у нас в чат Фортуна. А затем после нее поставлю на то, что Рубина два солнца.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек играет сейчас на заднем плане уже, потому что у нас осталось совсем чуть-чуть времени до конца эфирчика. Женя, прощаемся с нашими слушателями потихонечку.
1: Да, всем большое спасибо, что вы нас сегодня слушали, уважаемые радиослушатели. И всем пока-пока, до завтра.
0: Услышимся, как обычно, в это же время, завтра в 6 вечера. На сегодня прощаемся, всем удачи, всем пока-пока. Под финал поставлю вам композицию от Наташи Турбиной, композиция «Два солнца» называется. На сегодня все, всем счастливо, удачи, до встречи, пока-пока.

Что же, всем привет-привет, и с вами Островок 123 на радио Лидер. Я также на радио Ночь Любви. Сегодня мы на две станции. Пока эфир проведу я один, диджей Алинка присоединится позже, если сможет. Но если нет, то я проведу этот эфир один за двоих. Ну а пока я жду ваших заявочек в личку, в личные сообщения, поставлю первую композицию от себя для всех.

Вот такая вот замечательная композиция прозвучала в начале эфира. Ну а я поставлю трек «Под дождем» далее в эфире.

Вот такая вот замечательная композиция из Тео прозвучала на двух радиостанциях. А я напоминаю, что я жду ваших музыкальных заявок. Пишите мне островку 123. А я поставлю пока от себя для всех радиослушателей.

Еще одна шикарнейшая композиция, на мой взгляд. Ну а пока нет ваших заявок, тогда буду ставить от себя замечательные треки, не менее замечательные. И далее в эфире композиция «Симпатяга».

0: Ну а далее прозвучит композиция от меня для диджея Кофеек и Сергея 72. Диджей Кофеек, Сергей 72, принимайте музыкальный подарок от меня, надеюсь, понравится.
1: Дорогой, а давай купим!

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для Сергея 72 и диджея Кофеек. Композиция дорогая, нишакой. Ну а пока я жду ваших заказиков в личные сообщения на радио Лидер и на радиостанции Ночь Любви. Я поставлю еще один трек от себя для всех.

такая вот прозвучала вещь от меня замечательная. Трек довольно-таки интересный, но мне лично понравился. Вот. И как раз треки подбирал буквально перед эфиром. Надеюсь, что и вам, дорогие радиослушатели, также понравился трек. Ну а я продолжаю, так как пока заявочек нет, ни там, ни там.

Так вот, мальчик говорит ни о чем. Ну, а я пока ищу музыкальный заказик от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви» для всех. Поставлю пока от себя, пока буду искать заказик. Трек. И поставлю Сергей Завьялов «Две реки» для диджея Данчо. От меня, диджей Данчо, принимай от души вот эту композицию от меня, пока я пойду искать заказик от Сергея Марченко.

Такая вот замечательная песня прозвучала от меня для диджея Данчо. Но я продолжаю и выполняю заказик от Сергея Марченко. Для всех сборная Союза говорила баба деду. Трек уже в эфире. Сергей, спасибо за заказ.

Вот такой вот трек прозвучал от Сергея Марченко для всех. Говорила баба деду. Ну а я выполню еще один музыкальный заказ Сергея. Это Иван Кучин «Таверна» для меня. Выполняю музыкальный заказ.

Что ж, вот такой вот замечательный кавер прозвучал от нашего коллеги диджея Данчо. Великолепное исполнение, Данчо. Продолжай нас радовать своими каверами. Ну а я продолжу и сейчас поставлю от себя для Сергея Марченко композицию. Сергей, принимай от меня.

Что ж, вот такая вот композиция прозвучала от меня для Сергея Марченко. Ну а далее прозвучит заказ от Сергея Марченко для всех. Татьяна Буланова прозвучит в эфире.

Что же, а мы продолжаем дальше слушать хорошую музыку на радиостанции «Лидер» и на радиостанции «Ночь любви», поскольку я вещаю сегодня на две станции. Ну а я поставлю композицию для всех радиослушателей «Радио Лидер» и «Радио Ночь любви» от себя, Сергей Лазарев, композиция «Это все она».

Такая вот композиция. Ну а я, Сергей, тебе в ответ тоже хочу поставить композицию от меня и диджея Данчо тебе. Принимай, Сергей Марчин.

Ну что ж, а я продолжаю и хочу передать привет, огромный привет диджею Кофеек. И прозвучит от меня композиция для диджея Кофеек. Диджей Кофеек, принимай.

Вот такой вот музыкальный подарок прозвучал от меня для диджея Кофеек. Ну а я продолжаю, и далее в эфире прозвучит музыкальный подарок от меня для Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай.

Прозвучала композиция от меня для Сергея 72 и диджея Кофеек. Ну а далее прозвучит музыкальный заказ от Сергея Марченко для всех.

Прокатился Сергей Марченко, надеюсь, на электричке. Вот, Сергей, хочу тебя спросить, а куда ты на электричке отправился? Вот мне очень интересно. Ты бы хоть нам рассказал, куда? Нам же интересно все-таки, куда ты отправился. Ну, а я продолжаю и поставлю композицию, еще одну, для диджея Кофеек от меня. Диджей Кофеек, принимай. Надеюсь, композиция понравится.

Далее я продолжу. Далее поставлю трек от себя для всех.

Что ж, вот так пролетел мой эфир. У меня буквально осталось 10 минут, но я эфир свой заканчиваю, чтобы дать возможность другим диджеям подготовиться к эфиру. Выйдет на радио лидер Снежка. Снежка, легкого тебе эфира. Я на этом со всеми прощаюсь. Хочу всем пожелать крепкого здоровья. Всех благодарю за заказы, всех тех, кто заказывал, тех, кто просто слушал. Поэтому сегодня с вами был я, Островок 123. Услышимся завтра на двух радиостанциях, на Радио Лидер и на Радио Ночь Любви в это же время. Всем пока-пока, берегите друг друга. Ну и в заключении от меня композиция. Пока-пока.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Джейден, что принимаете ваш музыкальный?

Блики счастья на деле за мной полетели. Отрыв, летим! Давай, давай, жару создавай! Танцуем! Летаем! Королевский указ! Показать высший класс!

домой. Я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем. Я ночью тебя

0: Снежок 2, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Я думаю, что она уже привычна к вашему восприятию.

В дом напротив он пошел один. Где-то там в заложниках их сын. Денег просто не забрали в срок.

Моя машина, в ней она. Над домами пьяная луна. Выстрелы взорвали тишину. Страх застукал здесь ее одну.

А в газетах утром между тем в подворотне найден бизнесмен. Много ран смертельных пулевых. Все идут разборки там у них.

0: Дервильское привидение, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Малютка Скуратов, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение, от страсти и жары грез, как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания. Осенняя листва кучу везет и не везет.

А сегодня я листва, еще не запертыми окнами, на улице глядит желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных стеклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользила твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который

0: Собаку завести гораздо лучше, чем жениться. Почему? Потому что чем позже ты приходишь, тем больше тебе радуется твоя собака. На собаку можно совершенно официально надеть намордник. Собака совершенно спокойно относится к тому, если в ее присутствии ты будешь ласкать другую женщину. Чем больше ты разбрасываешь свои вещи, тем более этому радуется твоя собака. Собаке твоей всегда нравится, когда ты возвращаешься домой нетрезвым, и если ты поешь при этом, она никогда не обидится, если ты назовешь ее случайно другим именем. Собака всегда готова к выходу все 24 часа в сутки. Собака никогда не приводит в дом своих родителей.
1: Далее прозвучит кавер от диджея Данчика.

0: Файлка принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ах, с вами вижу себя, милот.
2: Затем, что я вам дорог.
1: Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
2: Но без меня ужель ваш день не скучен и не долг?
1: Я не сказала да, милот.
2: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милот.
2: Вы не сказали нет.

0: с ножом в груди.
1: Но ведь за нас моя любовь, мое в ней постоянство.
0: Ах, нет, милов, так нет, милов, несчастье впереди. Ах, нет, милов, так нет, милов, несчастье впереди.
1: Спешу к прекрасной даме я, а ей...

0: любви добиться мог успеха.
1: Ах, с вами вижусь я, милорд.
0: Затем, что я вам дам, а?
1: Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видится не след.
0: Но без меня уже ль ваш день не скушен и не долг?
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.

0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана

И повела она мольше Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Сергей Купин, 8, принимайте ваш музыкальный...

0: нормально. Еду никуда, не тороплюсь. Серый волк торопится, только по делу. А сейчас не по делу. Окно открыто, ветер теплый, лес вокруг.
1: Балалайка в колонках, все идет по кругу.
0: Хорошо.

смотрит в окно, кивает. Илья всегда понимает главное, главное не торопиться. Леша написал второй раз: «Вы где?» «Едем скоро, не переживай». Знаете, что хорошо в дороге к Лешему? Дорога. Не надо никуда торопиться. Леший подождет. Квас никуда не денется. А этот момент, вот этот, прямо сейчас.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

0: Джей Данчо Котик Костюм, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Чечня в огне, здесь не Афган, был дан приказ войти войскам. И мы вошли, но не стрелять, ведь тут же дети. Колонны шли, в пути их жгли, дым расстилался до Москвы. Кто ж нам за боль и смерть теперь ответит? Чечня в огне, здесь не Афган, здесь вся война сплошной обман. Чеченским снайпером комбат смертельно ранен. Но матерясь, мешая грязь, дождем свинца сметая мразь. Наш полк дошел до Полз, до Грозного.

Новый год, который праздновал народ. А чтобы он гулял и пел, мы в Грозном дрались. Опять нам снайпер в спину бьет, броня горится, венец в живот. Но, мать моя, ты не грусти, мы с честью пали. Мы спать ложимся под дождем, и снова нам приснится дом. Через Аргун дорога к дому пролегает. И знает верный АКС, нас ждут Шали и Гудермес. А что там дальше ждет, никто не знает. Нам наплевать, что говорят, в России каждый демократ. Кричит с трибун, что мы кого-то обманули. Мы не дрожали под огнем, и мы отсюда не уйдем, пока свет.

0: Мавыган, не спорьте вы, кто здесь еще не побывали. Это не за баксы и рубли, здесь наши парни полегли. А чтоб тебя, Россия Русь, великой звали. Чечня в огне, приказ нам дан, еще давно по тем дням. А что же делать, мы России присягали. Глотая пыль и матерясь, наш полк прошел сквозь кровь и грязь. И грозный вряд ли скоро встанет из развалин. А мы в окопах ждем ответ за деньги банками на ТЭП. И за Россию, Русь, мы кровь здесь проливаем. Нет, не за баксы и рубли идем мы по земле Чечни. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали.
1: Роза Ветров принимает ваш музыкальный заказ.

такие вот интересные три джингла прозвучали на радиостанции «Лидер» про нашу грустинку. Ну а далее у меня поступил заказ от диджея Данчо Котик.

0: Морковь.
1: Далее прозвучит дуэт «Островок 123» и диджей Данчо на белом покрывале января.

Можешь встретить плеча, может, ласковее врача, а в глазах побольше синевы. Девочка понравилась ему, не сказала об этом никому.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

И приветствуйте радиоведущего Чижик на волне радио «Ночь любви». Ну а далее у меня прилетел заказ от диджея Тайчикотик.

выгода, выгода, мое богатство. Я часто вру